0: Ба. Йоу,
1: кто же все Андрей, каждый то о вас ви. Твое жите же мало в неге шкареди, а все поверхне, а ви патлане. Ненавидим ти златокопки за остале, пречу са твариш, кед си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твое. Без его пенязи, ви си го не хцела.

Делам стойки. Делам стойки. Нехте чару. Делам стойки. Делам стойки. Нечум на мне. Хить мне ноги. Делам стойки. Главу